я и миллион. Тут стоять, забрать этот вид, ухитать, ты таким видом. Забудь ты, что-то таким, как я и миллион.